солнце Санта Маринеллы вгрызалось нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, муха не отгоняла.